Зачини, просимо, Господ, наше беседе и наша деяния своим надихованием и спремляй их со своя помощью, да си всели наши молитве и вся наша дела всели по Тебе зачно и по Тебе кончаю. По Христусу Господу нашим. Амин.